Сэнди тинчэр жингэлэн. Ни кюэн кухумду. Яни ня нобж бэ. Яна болага нобжэ. Болага чиктэн дии тола милу гёчул хац гулэй кю. Фуа гия нобжэ. Конгэ носи айо. Тач яна ня нобмэнчо. Ня чэбдэгэ лигчуб чумилу мадуэ ба канда ня пухсан кчидуги. Нга номе. Ня пухсамди. Танг сичу сангбуде динчэ, рэнгнийг памо пюнчэ да лунгу пэйю ди чэду мангла пэнбэ лэгэ шэ сангбуде ин. Панганни, гэгэ цауа инсэ яди, нэ лор дэнбучэ нэ гю. Тардуг мэйю ди, дола жэму гуэбэ нэнгшин, нэ сэм дэнгэ нэ ца. Танья нэшу да лодоб кангю дэнчэ, худа бада чэгэ ин.